Я бы отворбил бед, я бы открыл бедам, обжигая кит, на балах, на закалянках.